Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселянские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». Я люблю

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Наше.
1: Унеси меня туда, где дождь

Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Сердце на куски.

0: подожди.
1: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

Плюс FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Свежий трек.
1: Свежий трек на Радио СФМ.
2: Бибирекса и Фейтлесс.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
3: Два нелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Радиус FM о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус FM, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянка, пьем мартини бьянка. И нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка. Если это сон, меня не буди.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: прибыли неразрывно связана с риском получения денег.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
1: Вы достигли цели.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
4: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие

0: видами, неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
1: Реклама.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 7 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Это «Радиус ФМ». Современные мировые хиты, актуальные новинки, горячие треки. Волна топовой музыки. «Радиус ФМ».

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 8 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный, слабый до умеренного. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 тепла, в Бресте 21-23, в Гомеле плюс 22-24. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Нет радиоприемника?
1: Не оплатил подписку?
2: Хочется чего-то нового?
3: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
4: Алиса, включи Радиус FM.
5: Включаю.
3: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. США рекомендовали Литве, Польше и Украине снять санкции с белорусского калия, чтобы разрешить транзит этой продукции через их территорию. Об этом говорится в письме американского спецпредставителя по Беларуси Джона Коула в адрес трех столиц. Информацию официально подтвердили как в литовском МИДе, так и в украинском. Правила для аэротакси и воздушного транспорта создают в Казахстане. Всего до 2028 года планируется построить 6 вертипортов. Они будут размещены в стратегически значимых городских и транспортных точках с учетом требований безопасности и транспортной доступности. TikTok и YouTube признали небезопасными для подростков в Великобритании. Их алгоритмы по-прежнему рекомендуют детям вредоносный контент. При этом Meta, Roblox и Snap согласились внедрить новые инструменты защиты. Согласно включенному в отчет опросу, 7 из 10 подростков сообщают о том, что сталкиваются с потенциально вредным или пугающим контентом. Только 15% детей, столкнувшихся с подобным, рассказывают об увиденном взрослым. Сборная Беларуси по пляжному футболу потерпела первое поражение в Евролиге. В заключительном поединке предварительного этапа белорусы встречались с португальцами, девятикратными победителями Евролиги, и уступили со счетом 4-5. Итоговое положение: Португалия 9 очков, Беларусь 6, Чехия 1, Турция 0. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее только топовая музыка.
3: Радиус FM. Волна топовой музыки. Call the

0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее только топовая музыка.
2: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 10 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. Экологическую безопасность обсудили генпрокуроры Беларуси и России в Могилеве. За 5 лет совместной работы в нашей стране выявлено более 9000 нарушений законодательства об обращении с отходами, свыше 1000 в области охраны и использования недр. По словам участников, рациональное использование природных ресурсов – стратегическая задача двух ведомств. Сегодня в Минске на улице Ратомской ограничат движение транспорта. Это связано с проведением международного полумарафона. С 6 утра до 13:30 изменения коснутся движения на участке от улицы Мястровской до проспекта Победителей. С 8:45 до 12:00 от МКАД до Нарочанской. World Athletic принял решение не снимать ограничения с белорусских спортсменов, хотя международные федерации дали разрешение. Одним из самых явных противников возвращения белорусов в международное соревнование является глава ассоциации британец Себастьян Коу. Белорусская федерация намерена продолжить борьбу по возвращению спортсменов на международную арену. Пентагон обнародовал новый массив данных о неопознанных летающих объектах, разместив на своем сайте видеозаписи и документы. Среди них видео неидентифицированного объекта над Ираком от 1 мая 2022 года с пояснением, что это возможный истребитель Су-27 или Су-35. Первую часть архивов военное ведомство США опубликовало 8 мая. Далее коммерческая информация. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Вчера наконец-то докрасил свою очередную миниатюру, и здесь надо рассказать, как это все происходит. Значит, смотри, под рукомойником на кухне у меня стоит такой стаканчик, я в него наливаю воду, ну, для того, чтобы там кисточку мыть и прочее. В общем, я все сделал, все докрасил, молодец, счастливый. Убрал краски, там, палитры, все вот это поубирал, ну и надо ж... отнести стакан на кухню, помыть стакан, да, ну, как бы, и поставить стакан обратно туда вот, где мусорка, вниз. Что делаю я на автомате? Я открываю вот этот шкафчик, который под умывальником, и выливаю стакан краски в мусорку.
3: Молодец.
2: Не в раковину, а в мусорку. Ну, потому что был погружен в какие-то мысли, я не знаю. И вот это действие я отдал на такой, знаешь, полный аутсорт. Вот туда. Вот на, пожалуйста, сам занимайся этим там. Делай на автомате.
3: Это на, вот такой автомат, на самом деле, у каждого случается. Просто некоторые моменты мы даже не замечаем. Просто не понимаем, что это делается уже на автомате. Так же, знаешь, как у лунатиков бывает такое, что он встал, прошелся, лег и как бы, ну... просто автомат. Интересно послушать искусственный интеллект. Вот что он скажет по поводу вот этих вот действий на автомате от людей, которые, может быть, и некоторые смешат, да. Некоторые удивляют даже.
4: Люди столько всего делают на автомате, что иногда сами себя пугают. Мозг уже давно ушел отдыхать, а тело продолжает жить по инструкции. Например, человек открывает холодильник, закрывает и через 10 секунд снова открывает. Как будто продукты за это время могли обновиться. Или классика. Взять телефон, разблокировать, посмотреть и забыть, зачем вообще брал. Мозг такой, не знаю, просто привычка. Есть еще автоматическое спасибо навигатору. Взрослый человек благодарит приложение за поворот. Скоро начнет желать хорошего вечера банкомату. Некоторые на автомате кивают, когда ничего не поняли, особенно на работе. Информация мимо прошла, но голова уже согласилась. Самое смешное, люди иногда пытаются открыть дверь от квартиры ключом от машины, прикладывают проездной к домофону или ищут телефон, разговаривая по нему. Потому что половину жизни человек живет неосознанно, а в режиме энергосбережения. И вот так мозг экономит силы, иногда вместе со здравым смыслом.
5: Да, экономить силы. Я помню, однажды потерял телефон, понимая, что он как бы у меня в руке. Потом, но я не почувствовала экономии сил в мини-сердечном приступе.
3: Прикольно. У меня по утрам бывает такое, у нас пропуски на радио с утра. Нужно приложить чип, и я очень часто домофонным ключом пытаюсь зайти на работу.
2: А я скидочной картой.
3: У всех такое.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: В армии черный плащ был черным бушлатом.
3: Черный бушлат.
4: Тогда у меня длинненькая. Пошел Герасим топить Муму. Посадил лодку, заплыл подальше, привязал камень, все, кинул воду и уплыл. Муму выплывает, одной лапкой камень держит, остальным гребет. Вдруг навстречу Мазай плывет, заяц собирает. Ну, ему все равно кого спасать. Он берет Муму, лодку посадил, она отдышалась и говорит: «Фу, еще немного и утонула бы». Мазай в ужасе: «Говорящая собака!» Муму: «Говорящий мужик!»
3: Слушай, кстати, она-то не привыкшая к этому всему. А у меня такая коротенькая, очень бомбит меня от всего, что происходит сейчас в области кинематографа, поэтому такая шутка появилась. Значит, новости кинематографа. В Британии снимают исторический фильм, в котором чернокожие англичане угоняют в рабство белокожих африканцев.
4: О, современно.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
5: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.BY. Цена с учетом лояльного трейдинга.
7: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Зефир глазированный «Кафе де Пари» всего 3,69 за 300 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: В царском золоте финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в царском выгодно. Подробности на сайте царская.бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Горячее предложение в три цены. По 2 июня подсолнечное масло «Золотая семечка» 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд» 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели. Для слушателей старше 16 лет. Смотри, что нашел.
1: Даже полезные продукты могут терять свои свойства или хуже усваиваться, если сочетать их неправильно. Есть такое понятие пищевых сочетаний. Некоторые продукты в одной тарелке могут как бы снижать пользу друг друга или создавать нагрузку на наше пищеварение. Какие это сочетания? Каша с апельсиновым соком. Казалось бы, да? Потому что кислая среда замедляет переваривание крахмала. Это может вызвать тяжесть и вздутие. Особенно это касается овсяной, перловой и пшеной каши.
2: Ой, я не знал про это. Прикольно.
1: Да. Для любителей чая с молоком. Черный чай содержит... Да. И, кстати, я в их числе. Я не знала. Черный чай содержит антиоксиданты катехины, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Но молочный белок связывает эти вещества и снижает их усвоение. То есть, как бы, пользу в этот момент мы не получаем, ну, только вкус. Еще мясо с сыром, как оказалось, не очень сочетается, потому что они богаты белками и жирами, и когда мы одновременно их употребляем, это большая нагрузка на наш ЖКТ. Чтобы облегчить все это дело, добавляйте зеленушку.
3: Кстати, я еще в этой статье обнаружил, что вот вы их не ешьте одновременно, да, съешьте вначале одно, а потом что-то другое.
2: Да.
3: А оно, простите, в какой-то другой желудок пойдет. Ну, вот когда я вот это второе съем чуточку позже. Или как это работает? Я не очень понял. Мне кажется, это как сказать жене, и ты что, реально в этом пойдешь? А потом добавить, не, ну, в целом нормально. Все, Хьюстон, нормально после этой фразы.
2: Не будет.
3: Да, не будет, да. Жизнь разделится на до и после.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
4: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Задай ритм лету с Вива Браслов, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля.

поддержке Радиус FM. 18+. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: «Пробудители» на Радиус FM. Радиус FM. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вот это поворот!
2: 19-летний рыбак отправился на рыбалку со своей мамой. Закинул удочку он в реку, да прислонился к дереву. Как вдруг молния ударила прямо в него. По словам мальчика, он потерял сознание, очнувшись, увидел маму и других людей, стоявших над ним, которые были, в общем, в шоке. Он пережил удар молнии, но после него не смог пошевелить ногами, получил ожоги. И как было дело? Заряд электричества ударил его в живот, пошел вниз по правой ноге. Еще, помимо этого, молния разнесла часть дерева, и щепки полетели в него. Они его ранили. Он говорит, наверное, я самый невезучий счастливчик на свете. Чтобы вы понимали, он провел в больнице всего лишь 10 часов, полностью восстановился и на следующий день пошел на ту же реку, чтобы продолжать рыбачить.
3: Да. Не, все правильно, место-то прикормлено. А если, надолго уйти, как бы с реки прикормка, что она ее течением разнесет, и все. Главное, к деревьям не прислоняться.
2: Да и молния же в два раза в одно место не бьет.
3: Кстати, опровергли уже эту историю. Да? Может. Просто чисто математически шанс слишком мал. Но мне кажется, с таким везением я бы, наверное, впредь выбирал какую-то зимнюю рыбалку. Все-таки посреди водоема меньше шанс наткнуться на дерево.
4: Я бы с таким везением на рыбалку просто не ходил.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM. Реклама.
5: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок. С 19 по 25 мая скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
0: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
6: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку. Или две.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Сделано Грампромбанк.
9: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
10: Спасибо, солнышко. А это тебе.
9: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
7: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
11: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Ситуация как в мультике. Угу. В результате ДТП мотоциклист вместе с мотоциклом повис на светофоре над проезжей частью. То есть вот светофор, да, над проезжей частью висит, он же как бы, ну, крепится на балку.
3: Да.
2: И вот на этой штуке просто какая-то деталька Лего повис этот мотоцикл. Между двумя колесами он зацепился и вот так вот висел. Чтобы вы понимали, ну, мотоцикл как бы врезался в автомобиль, и в результате этого он как бы, ну, его вот так подпрыгнул.
3: Трамплин.
2: И повис, зацепившись за светофор. Люди, конечно, сталкивались с этим, фотографировали, делились впечатлениями. Естественно, аварийная бригада выехала. Ну, как бы, слава богу, все обошлось, потому что водителю автомобиля ничего не угрожало. Угу. Ну, конечно, немножко пострадал мотоциклист, да, но не смертельно.
3: Ну, с мотоциклистами так и бывает, потому что автомобиль, он как бы полностью закрыт, понимаешь? Вот, а это нет. Я, бывает, вижу вот куртки на столбах, обувь, бывает, вижу на деревьях. Но так, чтобы вот, ну, мотоцикл увидеть на столбе, это впервые. Есть ощущение, что судьба ему дала какой-то знак, ну, вот, знаешь, конфисковав таким образом мотоцикл. Может быть, защитив его от чего-то более страшного. У меня есть знакомая, которая относительно недавно открыла в себе страсть к мотоциклам, пошла прямо, отучилась такая, все будет мотоцикл. Короче, она поменяла уже 3 мотоцикла. Она то сама его ломает, то дает подруге. Подруга его ломает. Она уже верит вот во все эти, знаешь, знаки, вот в это все, поэтому она продает и ищет себе следующий новый. Ничему не учит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Беларуси 11 часов утра. В радиусе новостей.
1: Доброе утро. С новостями Влад Кучко. 10 тысяч новобранцев сегодня примут военную присягу в Вооруженных силах Беларуси. По всей стране пройдут торжественные церемонии. Александр Лукашенко примет участие в одной из них. Президент приехал в Печи и начал с обхода территории учебной части. Ему показали, как организована система подготовки и хранения техники. Не менее значимый день сегодня и для выпускников. Для них по всей стране прозвучит тот самый последний звонок, символ прощания со школой и старта во взрослую жизнь. Между последним звонком и выпускным вечером, который пройдет 12 июня, выпускникам предстоит сдать централизованный экзамен и тестирование. Так, основные даты назначены на 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. В Китае более 200 популяций редких животных вступили в фазу восстановления. Среди них хайнаньские гиббоны, амурские тигры и снежные барсы. Особое управление лесного хозяйства Китая отметило усилия и достижения страны в охране птиц. Уже 6 лет подряд в стране проводятся специальные кампании по борьбе с браконьерством и незаконной охотой на птиц. В Spotify появится новая функция. Она позволит пользователям создавать собственные каверы и ремиксы на любимые песни. При этом Spotify заверили, что создатели музыки смогут напрямую получать выгоду от использования их треков в фан-ремейках. Spotify уверены, что новое соглашение оценят по достоинству и простые пользователи, и музыканты, ведь оно открывает дополнительные источники дохода для авторов песен. Далее коммерческая информация. Финальные цены на хиты в царском золоте. Обновите свою коллекцию ювелирных украшений выгодно. Акция действует по 31 мая. Подробности на царская.бай или по телефону плюс 375 29 716 44 44. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 со знаком «плюс», в Бресте 21-23 градуса тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Улыбнула.
2: Ой, соль рассыпалась. Это к ссоре. Может, обойдется? Нет, дорогой, я уже настроилась.
3: Я уже подготовилась, хорошо. Вот такая шутка, мне кажется, Паш, ты ее оценишь, ну, потому что сталкивался по жизни с этим, смотри. Бармен, мне как обычно. Вам как обычно? Да, пожалуйста, мне как обычно. Охрана, выкиньте его нафиг.
4: Базовая база.
3: Как обычно.
4: А что ты подарил своей девушке на 8 марта? Свободу.
3: Ой, молодец, 9-го помирится, все нормально.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

0: Пробудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Нейростендап.
2: Знаете, на днях я вот подумала, что я за человек такой. Потому что я споймала себя на мысли, что вот после ссоры я извинилась фразой «извини, что мало». То есть это означало там «извини, что мало», там наговорила гадости, там «извини, что мало», не знаю, но еще что-то плохого сделала. И вот в целом я ведь извинилась. Ну, да. Как-то так гадостно.
3: А еще есть вот эта фразочка. Не, ну ты же тоже молодец. Да,
2: ну,
3: вот
2: да.
3: Это
2: или
3: вот.
2: Нет,
3: не, ну ты же тоже хороший. Да, да, да. И получается, что ты вроде как подходишь, чтобы сказать, ну да, погорячился, там что-то наговорил. Там. Но и в конце не забываешь вот эту сакраментальную добавить. Ну ты же ведь тоже виноват.
2: Вообще-то из-за тебя так-то.
3: И понеслась новая волна с новой силой. Вот так просят прощения люди. Ну, не все, разумеется, кто-то умеет это делать, кто-то нет. А мы же хотим спросить у искусственного интеллекта, что он думает о различных способах просить прощения.
4: Люди вообще не умеют нормально просить прощения. Вместо извинений начинается какой-то психологический квест. Самый плохой способ — это «ну ты чего, обиделся-то?» Отлично. Человек не только накосячил, но еще и решил, что проблема в чужих эмоциях. Есть еще классика. «Ну извини, если тебя это задело». То есть виноват как будто не поступок, а чужая чувствительность. Почти комплимент. Отдельный уровень переводить стрелки. Это уже не извинение, а судебное заседание. Некоторые вообще делают вид, что ничего не было. Просто через час присылают мем. Как будто картинка с котом способна стереть конфликт. Самое смешное, лучший способ придумали дети – мизинчики. Все честно, быстро и без пассивной агрессии. Мирись, мирись и больше не дерись. Все, конфликт закрыт лучше, чем у половины взрослых пар. Потому что взрослые слишком усложняют извинения. Хотя иногда достаточно просто признать «да, это был косяк».
5: Я, если честно, ребят, мизинчиками до сих пор мирюсь.
3: И молодец, главное, сердцем не старит.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Реклама.
6: Привет, что читаешь?
7: 100 техник для спокойной жизни.
6: Помогает?
7: Увы.
6: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
8: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
6: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
9: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Лапша быстрого приготовления доширак всего 2,69 за 110 грамм.
10: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
11: Где купить авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где продать авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Где обменять авто? В сети автохаусов «Бутик Авто». Мы открылись. Могилев, улица Габровская, 23А. Подробности на «Бутик Авто Бай».
12: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе.
13: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
14: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Кока-кола 3,59 за 1,5 литра. Порошок чистящий Пемолюкс 2,99 за 480 грамм. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
15: Трицены. Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
0: Реклама. Радиус FM.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Смотри, что нашел.
2: На автомобильной конференции недавно представили интеллектуальные фары Huawei X Pixel. Wow. Чтобы вы понимали, это светодиодные фары с высоким разрешением и пиксельным управлением. Разработчики решили внедрить туда адаптивные функции. Система автоматически корректирует цветовую температуру света, да, в зависимости от окружающей среды и погоды. Угу. Дополнительно есть функция световой ковер. Учитывает изгибы дороги и формирует изображение без искажений. В общем, обеспечивает водителю корректную визуальную информацию. Но это все неинтересно. Интересно то, что внедрили функцию кинопросмотра. То есть как бы у тебя в фарах действительно проектор. Самый настоящий, да, проектор. Можно применять в монохромном исполнении, можно в разноцветном, как угодно. Это доставляет тебе возможность создать кинотеатр под открытым небом. Диагональ около 100 дюймов с высокой четкостью. Вот такая вот проекция.
3: Ты знаешь, главное, чтобы на этих фарах стоял какой-то ограничитель, который бы показывал это кино, только если автомобиль стоит неподвижно. Ну или, не знаю, не совсем неподвижно, максимум немного раскачивается из стороны в сторону, если ты понимаешь, о чем я. Потому что нам и без этих фар на дорогах хватает водителей, которые думают, что они одни или что они находятся, не знаю, например, в кинотеатре. У меня на перекрестке, который ведет к родителям, есть светофор, который работает буквально 7-8 секунд. То есть там вот зелененький загорается, вот ты там до 5-6 посчитал, и все гаснет. Так вот, даже там, если вот будет какой-то такой водитель, который засиделся в инсте, проверяя поставленные ему лайки там от мамы, да, и еще от какого-то одного друга, ты просто не проедешь этот перекресток. Тебе придется еще часик постоять с ним, посмотреть его вот это кино.
4: Слушайте, вообще, по поводу электричек. Единственное, что бы я хотел добавить, технология, это, конечно, все круто, но покройте их, пожалуйста, для нас антикоррозией. Мы будем счастливы.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ. Радиус ФМ о погоде.
5: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 выше нуля, в Бресте 21-23 со знаком плюс, в Гомеле 22-24 градуса тепла. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
6: Окей, как слушать Радиус ФМ без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус ФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

0: родители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели для слушателей старше 16 лет. Вот это поворот!
1: Девушка купила комодик. А она купила его не новым, купила его БУ. Ну, как бы, чтобы сэкономить и прочее.
2: Уличная распродажа.
1: Да. И обнаружила в ящике фото обнаженного мужчины.
3: Вау!
1: Да, чтобы вы понимали, как бы, ну, пользователи сети написали.
3: Побежали за комодами.
2: Конечно.
1: Они говорят, слушайте, вам бы стоило, ну, не то, что выбросить комод, а сжечь его, потому что
2: все
1: будто бы
2: фото,
1: что? Мебель, ну, возможно, мы же не знаем, насколько, что он там делал голышом, да? Возможно, мебель принадлежала какому-то извращенцу и так далее. И что он там хранил, неизвестно.
2: С другой стороны, получилась нормальная охранная сигнализация. Зато она точно может быть уверена в том, что если так случится, и воры, ну, вдруг проникнут в ее дом, вещи из комода, по крайней мере, из этого комода, точно будут не тронуты. Опять же, можно использовать этот комод для хранения, не знаю, сладостей. Например, чипсов, снеков, прочего. Ты точно знаешь, что когда ты выберешь себе киношку, да, вот через 358 лет ты сможешь выбрать, какой сериал посмотреть вечером, ты откроешь комод, и там будет ровно то же количество, которое ты туда положила.
3: И не факт, что ты его будешь есть, будешь еще здоровее.
2: Возможно,
3: да,
2: этот мужик приедет.
1: И можно оставить фотографии, и открываешь, она перебивает тебе аппетит, и все, смотришь. Черт, без
3: вот
1: ничего.
3: Это не мы сказали.
2: Да.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус FM.

0: 31. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Колбаса вареная, мортадела новая, высший сорт, гродненский мясокомбинат. Всего 5,39 за 580 грамм.
3: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
4: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
5: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
6: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
7: Раз пингвин на самокате, два на солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
8: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
9: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ.

0: Возбудители на Радиус ФМ. Радиус ФМ. Лови топовые моменты этой недели.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Пока ты спал.
2: Мужчина выиграл в лотерею аж 18 раз.
3: Ой. Вау.
2: Ой. Мне кажется, что это еще не вечер, если честно. Призы мужчины за всю его жизнь варьировались от 200 тысяч долларов.
3: Ой.
2: И до, как бы, ну, по убыванию, да?
3: Ну-ну-ну.
2: А в 97-м году ему даже удалось выиграть машину. Угу. Он вообще признается, он говорит, слушайте, во всех лотереях я участвую, конечно же, со своей женой. Это и стало приятной частью, как бы, нашей совместной жизни. И он говорит, что секрет в том, что и самая его настоящая удача, это то, что он 40 лет с одной и той же потрясающей женщиной.
3: Два лудомана в семье, во!
4: Мне кажется, жалко, если у тебя самое такое потрясающее событие, это участие в лотерее с женой. Ну, то есть, там
3: это в твоем мире, да? А в их мире...
4: В их мире
3: слушай,
4: прекрасно.
3: Тоже, mm-hmm. Если бы мне, ты с женой выиграл 200 тысяч долларов,
2: это
3: мне кажется, было бы событие.
2: Это бы тоже было бы очень прекрасно, да.
4: Да, да, со своей уже бывшей женой.
3: Наталья, доброго утра.
4: Я дочитал новость до конца, и вот все это, знаешь, дифирамбы жене. Мне так нравится с ней покупать лотерейки, я всегда с ней выигрываю. Но в конце новости ни слова о том, что он потратил хоть какую-то часть выигрыша на жену. Он помог родителям своим. Юль, для тебя очень важная будет информация. Своим родителям помог оплатить кредит на машину, себе купил новую машину и остальное положил на свой сберегательный счет. Вот тебе и благодарность. А вообще это очень исключительный случай. Как правило, все происходит в точности наоборот. Обычно с женой ты деньги тратишь.
3: Нет, понимаешь, они просто современная семья, и у них вот эта история с раздельным бюджетом. Знаешь, ты сама, пожалуйста, вот, и я сам, да.
4: Это когда общая страница в Инстаграм, но раздельный счет.
0: Шоу «Пробудители» на Радиус ФМ.

0: Білорусі полдень. В радіусі новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Основу мощи и силы белорусской армии составляют люди, военнослужащие, преданные своей родине. Об этом заявил Александр Лукашенко на торжественной церемонии приведения к военной присяге. Личный состав 72-го объединенного учебного центра сегодня принимает присягу в присутствии президента. Белорусские правоохранители с наступлением тепла усилили контроль над местами массового отдыха, сообщили в пресс-службе МВД. Особое внимание уделяется недопущению распития алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах. В МВД подчеркнули, что подобные действия недопустимы и являются административным правонарушением. БГУ удвоил число иностранных студентов за 5 лет. Теперь их 5500 человек, заявил ректор БГУ Андрей Король. Он подчеркнул, что белорусское высшее образование продолжает набирать популярность среди иностранцев, а университеты стараются быстро адаптироваться к запросам мирового рынка. Названа окончательная дата релиза GTA 6. Долгожданный выход игры состоится 19 ноября 2026 года. В издательстве заверили, что переносов больше не будет. Масштабная рекламная кампания, посвященная GTA 6, начнется уже летом. Ожидается, что в этот период будет выпущен третий трейлер игры. На фоне таких новостей акции компании выросли примерно на 7%. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
6: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем в Минске и Витебске плюс 19-21, в Гродно и Могилеве 20-22 со знаком плюс, в Бресте 21-23 градуса тепла, в Гомеле 22-24 выше нуля. О погоде все, а далее только топовая музыка.
0: Наша

0: Чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
1: Всем огромный пламенный привет. Если вы всю неделю искали весомый официальный повод задвинуть подальше рабочие дедлайны, выдохнуть и просто кайфануть под качественный саунд, считайте, вы его нашли. В эфире Радио СФМ время главного, честного и самого горячего музыкального отчета этой недели. Ближайшие 120 минут мы с вами будем работать в режиме музыкальных ревизоров. Выясним, чьи треки за последние 7 дней оказались в дамках, кому ваши клипы и голоса на нашем сайте radiosfm.by указали на выход. У микрофона Кирилл Громов. Напомню, на прошлой неделе на вершине Олимпа у нас заправляли Бидер Экса Faithless с треком New Religion. На второй позиции были Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Townsend I. Ган-ган-ган. Ну а золото нашей рейтинговой таблицы в прошлый раз забрали Алан Уокер и Изабелла Мелкман Broken Strings. И прямо сейчас на стартовой 20-й строчке нас встречают невероятно стильный и лиричный парень. Лирик со своей атмосферной работой кассеты.
0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM. Радиус FM.

0: 19-я строчка осталась за американским рэп-десантом, ну а мы двигаемся далее. И перед тем, как узнать, кто же закрепился на 18-м месте, давайте ненадолго включим наш внутренний навигатор, совершим прыжок через океан, а там все просто. На 5-й позиции Bruno Mars, I Just Might.
1: Топ Билборд.
0: 4-е место достается Оливии Дин в этом рейтинговом списке с треком «Man I Need». Под номером 3 Оливия Родриго, «Drop Dead». Элла Лангли сегодня номер 2, «Be Her». Из золота чарта Billboard забирает Элла Лангли, «Choosing Texas». Американцы сейчас массово ударились в этот ковбойский кантри-вайб, но наше внимание привлекла 74-я позиция этого рейтинга. Там расположился дуэт поп-королева Мадонна и главная любимица зумеров Сабрина Карпентер с треком «Bring Your Love». Две абсолютно разные музыкальные эпохи объединились, чтобы выдать 100-процентный трек. Слушай.
1: Топ Билборд.
2: Топ-чарт радио с FM с Кириллом Громовым.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В «Царском золоте» финальные цены на хиты. Только по 31 мая. Увеличенные скидки на любимые хиты. Обновите свою ювелирную коллекцию в «Царском» выгодно. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Привет! Что читаешь?
3: 100 техник для спокойной жизни.
2: Помогает?
3: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Горячее предложение в три цены по 2 июня. Решетка-гриль для грибов и овощей Boy Scout 14,90. Брикеты для розжига 4,50 за 32 штуки. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
6: Трицены.
7: Авто выбирай на бутик Автобай.
8: Авто продавай на бутик Автобай.
7: Авто меняй на бутик Автобай.
8: Авто покупай на бутик Автобай. Более 3000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте бутикавто.бай.
1: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Питая всего 9,99 за килограмм.
4: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону +375 44 511 99.
9: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
10: Реклама. Это топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
11: Радиус FM.
12: На 18-м месте уверенно расположился наш парень Тимошенко со своим фирменным, пробивающим до мурашек саундом «You make me feel». Бодрит нереально, согласись. Ну а мы летим дальше по нашей музыкальной трассе, и пришло время активизировать твою интуицию и заглянуть в будущее. Время рубрики «Fresh прогноз». Сегодня мы делаем большую ставку на молодую и очень перспективную исполнительницу Оливию Мерш и ее свежую, невероятно красивую новинку под названием «Roll». Слушаем, оцениваем и не забываем кликать на сайте, если хочешь увидеть Оливию в основном списке на следующей неделе.
11: Фреш прогноз.
10: Топ-чарт Радиус FM.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 17-ю строчку нашего хит-парада сегодня оккупировала несравненная Тейлор Свифт со своей монументальной и драматичной песней «The Fate of Ophelia». Но сейчас мы официально открываем временной портал и отправляемся в прошлое. Время нашей традиционной перемотки. Отматываем счетчик ровно на 8 лет назад и переносимся в классный 2018 год. Помните, под какой трек мы тогда зажигали на летних террасах и взрывали танцполы? Из каждого авто, из каждого открытого окна Минска гремела британская красотка Рита Ора со своим супертреком «Let You Love Me». Песня тогда установила абсолютный рекорд в британских чартах, став 13-м треком Риты, вошедшим в топ-10.
0: Перемотка.

0: На 16-м месте у нас обосновалась британская звезда Рэй. О ней мы еще подробно поговорим чуть позже. Ну а мы не сбавляем обороты и отправляемся в путешествие на другой конец планеты, чтобы узнать, от чего прямо сейчас ходит с ума на самом солнечном континенте. Заглянем на австралийский чарт. На 82-й строчке там сейчас вовсю штурмует хит-парады качающий электронный тандем Disco Lines и Tinashe и их дерзкий стильный клубный боевик No Brook Boys. Встречай!
1: Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.
2: X on

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM. Радиус FM.
1: На 15-м месте у нас закрепился харизматичный бунтарь Дамиана Давид со своей сольной работой, которая называется «Next Summer». И пока его родная группа Måneskin устроила себе заслуженный перерыв, Дамиана доказывает, что его вокал чертовски хорош и в одиночку. Ну а мы продолжаем заглядывать за горизонт и искать новые крутые треки. Время фреш-прогноза, и прямо сейчас в нашем музыкальной полосе появляется британский тяжеловес хаус-сцены. Это Джеймс Хайп со своим новым гипнотическим синглом «Серотонин».
0: Прогноз. Топ-чарт Радиус FM.

0: Бэ.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски-гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
4: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Кофе растворимый Nescafe Gold всего 22,99 за 190 грамм. Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
5: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Помоги морожка взять. Есть на палочке, в рожке. Выбирать тебе.
7: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
8: Реклама. Топ-чарт Радио FM с Кириллом Громовым.
9: 14-е.
10: 14-е место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: 14-ю строчку нашего топ-чарта сегодня уверенно занимают вечно молодые и стильные немцы. Группа Tokyo Hotel и их поп-рок с синглом How to Love. Билл и Том Каулиц до сих пор умеют раздавать правильный вайб. Ну а мы двигаемся дальше. И на 13-м месте у нас обосновалась команда Андрея Нуны и Hunter X. Их золотой трек Golden уже на низком старте и готовится ворваться в твои динамики.
0: Топ-чарт.
1: Радиус FM.
0: 13-е.
1: 13-е место.

0: слушаешь?
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: 12 место сегодня осталось за мощным клубным трио в лице Сони Фудера, D.O.D. и Поппи Баском. А мы продолжаем перелистывать страницы нашего большого музыкального календаря, рубрика «Перемотка». Давай отмотаем время на 7 лет назад и вспомним, какой трек заставлял нас прибавлять звук в автомобиле в 2019 году. Конечно же, это была неподражаемая поп-дива Дуа Липа со своим треком, который буквально перезагрузил ее карьеру. «Don't Start Now». И этот трек с его невероятно жирным и качающим диско-басом тогда звучал абсолютно везде и стал настоящим манифестом независимости для всех бывших.
1: Перемотка.

0: 11-я строчка сегодня закрепилась за убойным и по-настоящему звездным трио Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Таунсенда. Их совместная работа «Ган, ган, ган». Этому треку сегодня не хватило буквально одного шага, чтобы пробиться в элитную десятку лидеров. Ну а теперь мы на пару минут оставляем наши широты и отправляемся на родину Шекспира, группы «Гамлет» и «Туманного Альбиона», чтобы узнать, кто прямо сейчас разрывает официальный британский UK Singles Chart. На 5-м месте Майкл Джексон, «Beat It».
1: Топ UK Singles Chart.
0: Четвертое место достается Оливии Родриго, «Drop Dead». Под номером 3 Майкл Джексон, «Billie Jean». Второе место заняла Tame Impala, «Дракула». А Сэм Фендер и Оливия Дин забирают золото в этой таблице с треком «Rain Me In». Также на 55-м месте сейчас очень крепко обосновался легендарный шотландский хитмейкер Кельвин Харрис вместе с молодой и безумно талантливой исполнительницей Джей-Зи с треком «Satisfy». Кельвин Харрис — это человек, который, кажется, вообще не умеет делать проходных вещей. Каждый его релиз — это, ну, платинум, отличная мощная точка для нашего первого часа, но это только разминка перед главным действием. Не переключайтесь, ведь во втором часе нас ждет самая жара.
1: Топ UK Single Chart.
2: Топ-чарт Радиус FM.

0: Беларуси 13 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. В Минске стартует музыкально-туристический сезон. По традиции в летней афише главные символы акции – классика у ратуши и джазовые вечера. В этом году в летнюю карту добавили локацию в Лошицком парке, где по пятницам будут проводить театральные вечера. Также на площадку возле Дворца спорта возвращается проект «Пешеходка», где уличные артисты смогут заявить о себе. Минчанам с 1 июня отключат горячую воду. Обнародован график, согласно которому можно узнать, где и когда это произойдет. Специалисты предупреждают, по названным адресам воды не будет не более 13 суток, однако это справедливо только при условии, что испытания теплосетей пройдут без выявления дефектов. Фрагмент лестницы Эйфелевой башни продан на аукционе за 450 тысяч евро. Всего 14 ступеней ржавого цвета, закрученных винтом. Этот пролет был частью первоначальной лестницы башни, соединяющей второй и третий этажи, и был демонтирован при установке лифтов в 80-х годах прошлого века. Роботы-парикмахеры с ИИ появились в торговых центрах Китая. Эти автоматизированные системы способны детально проанализировать внешность клиента. Они сканируют форму головы и изучают черты лица. По словам разработчиков, робот умеет воспроизводить десятки востребованных моделей стрижек и при этом гибко адаптирует каждую из них. И в завершении выиграй умную колонку от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, открывай музыкальный тест и оценивай фрагменты треков. Пройди опрос до конца, и ты в списке участников розыгрыша. Все просто, слушай, оценивай и побеждай. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11. 11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
3: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым. Для слушателей старше 16 лет.
4: Второй час главного музыкального отчета недели на Радиус FM официально пошел. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и мы с тобой официально входим в зону максимального напряжения и турбулентности. Прямо сейчас мы начинаем скрывать карты и выяснять, кто из артистов на этой неделе сорвал главный джекпот и пробился в десятку лидеров. Ну, а сегодня мы сразу же начнем с 10 места, и его купировали Дон Диабло и Fits and the Tantrum с их суперпозитивным и взрывным треком Radio Baby.
3: Ты слушаешь? Ты слушаешь Топ-чарт?
5: Топ-чарт?
3: Радиус FM.
5: Радиус FM.
3: Десятое.
5: Десятое место.

0: Топ-чарт. Топ-чарт. Радиус FM.
1: Радиус FM.
2: Десятка стартовала отлично, а теперь давай на одну минуту отвлечемся от нашей турнирной таблицы и проверим, что люди в наших широтах чаще всего ищут в интернете и добавляют в свои плейлисты. Заглянем в актуальный чарт Яндекс.Музыки. На четвертой строчке там сейчас прочно закрепилась яркая и дерзкая Мия Бойко со своим новым стильным синглом «Экспонат». Мия умеет делать треки, которые моментально заседают в голове и вирусятся во всех соцсетях. И этот релиз не стал исключением.
0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт. Радиус FM.

0: Це топ-чарт Радіус FM.
1: На 9-м месте у нас расположилась мощная интернациональная сборная в лице бразильца Алок, американца Зиба и инди-рокеров Portugal The Man и их солнечный летний гимн Dive Into The Ocean. И мы не сбавляем скорость, ведь впереди у нас финальный на сегодня фреш-прогноз, и здесь у нас, ну, очень стильная новинка от румынского продюсерского союза Марко и Зеба. Холли Молли и их трек So Late. Марко и Зеба — это те самые люди, которые стоят за мировыми хитами певицы Инны, так что они точно знают рецепт идеального поп-продукта. Fresh.

0: Топ-чарт Радиус ФМ.
1: Восьмую строчку нашего топ-чарта сегодня забирает мощный союз Алан Уокер и Изабелла Мелкмен со своим атмосферным шедевром Broken Strings. Ну а сейчас пришло время для нашей любимой перемотки. Вспомним то, под что мы шумели на дорогах и зажигали в клубах несколько лет назад. Наш пункт назначения прямо сейчас — 2016 год. Время, когда бельгийский диджей Ревин Джордж, которая выступает под именем Шарлотта Дэвид, объединилась с проектом Oscar and the Wolf и выпустила невероятно гипнотический трек You Are Mine. Но особенный разрыв в наших клубах устроил именно сочный ремикс от диджея Антонио. Слушаем.
0: Перемотка.

0: Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
1: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
1: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Мечтаете о стильном лете? Элема дарит еще больше скидок с 19 по 25 мая. Скидка до 25% на новую летнюю коллекцию. Создайте идеальный образ в магазинах Элема. Телефон 349-0299 и сайт elema.by.
5: Белагропромбанк.
6: Мам, это тебе. Я сам нарисовал.
7: Спасибо, солнышко. А это тебе.
6: Ух ты! Это моя карточка? И тут мой динозавр, прямо как на рисунке.
8: Динозавры не вымерли. Они переехали на карту вашего ребенка. Детские карточки Белагропромбанка с индивидуальным дизайном. Когда рисунок ребенка переезжает на карту, а контроль за деньгами остается в ваших руках. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
9: Реклама. Подписывайся на Радиус FM в Телеграм.
10: А мне что-то за это будет?
9: Ты станешь участником эфира, первым узнаешь интересные новости и получишь подарки.
10: Может, вымпел там, какая-то ручка?
9: Подпишись и узнаешь. Радиус FM. Радиус FM. Ищи в Телеграм. Ищи в Телеграм. Топ-чарт Радиус FM.
11: Седьмое.

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: На 7-м месте у нас уверенно закрепился австралийский электронный дуэт «Клан Карусель» со своим идеальным треком для вечерних поездок под названием «Ride». Чистый, качественный хаус для тех, кто ценит стиль. А пока ребята удерживают свои позиции, давай на пару минут заглянем в мировой рейтинг «Шазам» и узнаем, к какому приложению чаще всего подносили свои смартфоны люди по всему земному шару. На 5-м месте «Temper City» — «Self-Aware».
2: Обзор чартов «Шазам».
1: Кьюшел и Солто забирают 4-ю строчку с песней «Джамайка». Бай, Индия и Мод сегодня под номером 3 и их трек «Шаде». The Second Voice под номером 2 «Let Me Be». Ну а золото в этой таблице достается за Chemical Brothers «Go». И на 11-м месте мирового рейтинга внезапно всплыла Ариана Гранде со своим безумно стильным и ритмичным синглом «Бай». Ну а мы ее полностью поддерживаем, слушаем, что сейчас в тренде по всему миру.
2: Обзор чартов «Шазам».
0: Топ-чарт «Радиус FM».

0: Это ТОП-ЧАРТ Радиус FM.
1: На шестой строчке у нас сегодня обосновался мощный брутальный электронный проект KDDK Alex Alte со своим качающим треком One and Two. А мы снова крутим ручку настройки в нашей рубрике «Перемотка». На этот раз возвращаемся в 2017. Год, когда румынская певица Минелли объединилась с немецким продюсером Дэйн Реймон и выпустила невероятно привязчивый евроэнергетический сингл «Love on Repeat». Если ты помнишь этот мотив, самое время сделать музыку в машине погромче и подпеть.
0: «Перемотка».

0: Мы официально заходим в красную зону, нашу первую пятерку сильнейших, и открывает топ-5 сегодня французский хитмейкер Kungs вместе с Theophilus London, их нео-диско-шедевр Galaxy. Ну а теперь наша особенная гордость, где мы поддерживаем отечественного производителя качественного звука. Сегодня слушаем невероятно талантливый белорусский проект Hello Much со свежим, глубоким и очень стильным синглом Cutting Cords.
1: Топ-чарт Радиус FM.

0: Оксидат торфа повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа, умножая урожай.
1: Пингвин на солнышке лежит, к нему второй уже бежит. Несет пломбир на палочке, такой конец считалочки.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.
4: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
5: Только по 24 мая. Хит-цена. Товары с максимальной выгодой. Пепси всего 3,89 за 2 литра.
6: Подробности на сайте hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
7: Реклама.
8: Алиса, включи топовую музыку.
9: Извини, но нет.
8: Чего нет?
9: Подписки.
8: А что можно слушать бесплатно?
9: Радиус FM.
8: Алиса?
9: Уже включаю.
10: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.
11: Ты слушаешь
10: топ-чарт.
11: Топ-чарт.
10: Радиус FM.
11: Радиус FM.
10: Четвертое.
11: Четвертое место.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: На четвертом месте сегодня остановился Альберт Брайт со своим диким и необузданным треком Wild. Ему не хватило совсем вот чуть-чуть, чтобы ворваться на пьедестал. Плотность ваших голосов на этой неделе была просто запредельной, и перед тем, как объявить заветную тройку лидеров, у нас есть еще один мощный музыкальный подарок от отечественной сцены. Встречай проект Juicy Beat и качающий вечерний сингл Phoenix in the Night.
0: Топ-чарт Радиус FM.

0: слушаешь.
1: Ты слушаешь ТОП-ЧАРТ.
0: ТОП-ЧАРТ.
1: Радиус FM.
0: Радиус FM.
2: Финишная прямая нашего хит-парада. И почетную бронзовую медаль сегодня забирает проект Earbook со своим стильным и завораживающим треком Graceland. На прошлой неделе они были на других позициях, но наш чарт — штука суровая и непредсказуемая. Сегодня твои голоса распределили места именно так. Третье место — это великолепный результат. Поздравляем ребят с заслуженной бронзой. Прыгаем в этот звук.
1: Тройка лидеров этой недели.
0: ТОП-ЧАРТ. Радиус FM.
1: Третье.
0: Третье место.

0: 20 лучших хитов недели.
1: Топ-чарт Радиус FM.
2: Серебро сегодня уверенно забирает роскошный дуэт Биби Рекса Faithless и их мощный электронный манифест New Religion. На прошлой неделе они правили балом, но сегодня им пришлось немного уступить натиску нового лидера. Да, до самой вершины им не хватило совсем чуть-чуть, но кто же стал новым королем или королевой этой недели? Прежде чем я вскрою наш секретный конверт, давай еще раз быстренько пробежимся глазами по всей нашей горячей десятке лидеров. Ее сегодня замыкали Don Diablo и Fits and the Tantrums – Radio Baby.
1: Горячая десятка.
2: Под номером 9 были Alok и Portugal The Man – Dive Into The Ocean. Alan Walker и Isabella Melkman сегодня забрали 8-ю строчку Broken Strings. Под номером 7 – Клан Карусель – Right. KDDK и Алекс Альта в шестерку попали – One and Two. На 5-й позиции – Kangs, Theophilus London – Galaxy. Альберт Брай сегодня забрал 4-е место – Wild. Замыкает тройку лидеров Airbox – Graceland. Под номером 2 – Биби Рекса – Faithless – New Religion. И наш новый номер один, а также абсолютный триумфатор недели – это проекты Манбек, София Рейс и Луиза Сонза со своим взрывным интернациональным треком «Not You». Вот это невероятный рывок. Суровый казахский бас Иманбека в сочетании с горячим латиноамериканским вокалом девочек сегодня официально забирается на трон. На этой мажорной ноте наш музыкальный отчет завершен. С тобой был Кирилл Громов. Не забывай активно кликать за своих любимых артистов на сайте radiusfm.by. Формируй топ следующей недели и живи ярко. Услышимся ровно через 7 дней в это же время. Пока-пока.
3: Первое.
1: Первое место.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 14 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Александр Лукашенко потребовал уйти от излишней муштры в армии и готовить профессионалов. Сегодня президент посетил учебный центр в Печах. На присяге он выступил с поздравительной речью и заявил, что главная цель армии – готовить специалистов, которые умеют управлять техникой и владеть своим оружием, которые будут сильны духом и телом, физически подготовлены. Дональд Трамп провел совещание по Ирану с чиновниками, отвечающими за национальную безопасность. По информации Axios, во встрече приняли участие вице-президент Джей Ди Венс, военный министр Пик Хексет, директор ЦРУ Джон Рэдклифф, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайс и другие чиновники. Больших подробностей не приводится. Сборную Демократической Республики Конго могут отстранить от чемпионата мира по футболу из-за вспышки Эболы в стране. Команда должна провести 20-дневный карантин. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. В группе К соперниками сборной Конго станут команды Португалии, Узбекистана и Колумбии. Белорусы активно обсуждают в социальных сетях необычно высокую численность майских жуков в этом сезоне. В этом году их вылет получился не растянутым, а синхронным. Причина – холодная погода во второй половине апреля и в начале мая, а также дожди. В отдельных местах это привело к чрезвычайной массовости явления. И в завершении. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на play и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился – на улице, за рулем или в офисе. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди. Могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас я расскажу о погоде. По данным сайта Погода Бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 21. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Съем его на палочке. Съем его в рожке. Выберу считалочкой пачку или две.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
5: Реклама.
6: Задай ритм лету с Вилла Браслов. МОД, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vilabraslov.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
7: Тук-тук-тук. Это пробудители.
8: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: Мам, а мне хватит этих монеток на мороженое?
1: Не переживай, у тебя теперь есть своя карта.
2: Каникулы. Время мороженого, а не считать монеты. Детские карточки Белагропромбанка помогают детям оплачивать покупки легко, а родителям видеть все траты и пополнять карту в пару касаний. Подробнее на belapb.by и в офисах банка.
3: Горячее предложение в три цены. По 2 июня. Подсолнечное масло «Золотая семечка». 5,79 за 1 литр. Порошок стиральный «Тайд». 16,99 за 3 килограмма. Подробности на сайте www.3цены.by или по телефону 7300.
2: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202. Реклама.
4: Хочешь умную колонку?
5: Да!
4: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 15 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Особенный день сегодня для белорусских учащихся. Во всех школах и гимназиях прозвучал последний звонок. Покидают родные стены 58 тысяч одиннадцатиклассников. В столице завершится этот волнительный день ярко. Одиннадцатиклассников ждут на масштабном празднике в Минск-арене. Мероприятие объединит более 13 тысяч выпускников. Минская ГАИ организовала в городе пилотную зону. Будут проверять в работе новые светофоры. Они имеют квадратную форму и воспроизводят анимированные изображения пешехода. Также в устройствах есть функция воспроизведения текстовой информации. Еще в Беларуси впервые начинают внедрять светофоры, управляемые искусственным интеллектом. Новая технология призвана решить проблему хронических заторов на сложных перекрестках. Трехсторонние переговоры США, России и Украины сейчас не ведутся. Об этом сообщил госсекретарь США Рубио в ходе встречи министров иностранных дел стран НАТО. Политик заявил, что Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по урегулированию в Украине, которые никуда не ведут, и готовы вернуться в процесс, если ситуация изменится. Мраморную голову возрастом около 2000 лет выкопали из песка на испанском пляже. Артефакт признали одной из самых значительных скульптурных находок римской эпохи в регионе. По мнению археологов, голова из белого мрамора может представлять богиню Венеру. Находка сохранилась почти в идеальном состоянии, если не считать небольшие повреждения носа. И в завершении твой шанс забрать умную колонку на сайте radiusfm.by. Тебе нужно пройти наш музыкальный тест. Слушай фрагменты песен, ставь им оценки и обязательно заверши тест. Твоя колонка уже ждет тебя. Это все новости к этому часу, а далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков. Днем местами кратковременные дожди. Могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радіус FM. Наше. It's your time just to live.

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь и раньше всех Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: 1. Пингвин на самокате, 2. На солнечном закате. Ест морожка он в рожке, эскимо отдаст тебе.
2: Мороженое 20 и 28 копеек. Сразу сделано вкусным.
3: Оксидат торфа. Повышает, защищает, сохраняет урожай. Оксидат торфа. Умножая урожай.
2: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Реклама.
1: Привет, что читаешь?
2: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
2: Увы.
3: Могу посоветовать один способ. Застраховаться в Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
4: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
5: Мозырь, встречай! С 30 мая по 7 июня цирк Руссоли с новой захватывающей программой «Адреналин». Погрузитесь в мир невероятного, где каждый номер за гранью возможного. Такое нельзя пропустить! Мозырь, цирк расположен на горнолыжном комплексе. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область Филармония. Телефон МТС 295-3202.
0: Реклама. Алиса, как слушать музыку без подписки?
6: Все просто. Слушай Радиус FM.
0: Алиса?
6: Уже включаю.
7: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Полины Тарасевич о самых вкусных местах Беларуси для слушателей старше 16 лет.
1: Что ж, каждый выходной день мы выбираем одно место, куда бы нам отправиться и провести время со вкусом. Но тут я подумала, что мелочиться, собственно говоря. Как насчет целого тура 5 мест за один день? Рассказываю о программе и развлечениях.
0: Тут есть!
1: А расскажу я о туре «Смак белорусских местечек». Предлагается посетить Глубокое, Буцлав и Илово. Минуя живописные города, местечки и деревушки Минска и Витебской областей, попадаем в Глубокое. У этого небольшого города большая история, которая буквально оживает при знакомстве с памятниками архитектуры. Так, первый на пути – православный собор Рождества Богородицы. А следующий на очереди – усадьба Якимовичей. Это настоящий уголок сельской идиллии. С беседками, прудами, лужайками, горбатыми мостиками. Тут-то и вкусно поедим. Посетителей ждет обед с дегустацией глубокской сгущенки.
0: Тут есть!
1: После плотного обеда, нет, не по закону Архимеда, просто направляемся в Буцлав, где увидим монументальный храм – костел Вознесения Наисвятейшей Девы Марии. Костел поражает воображение величием своих пышно-барочных форм, обилием декора и росписями. А затем небольшая деревня Илово, которая расположилась в 2 километрах севернее Буцлава. Здесь середина 19 века работает винокурня, которая сегодня известна производством вин, кальвадоса, соков. Предприятие имеет свой сад, где выращивают яблоки и смородину. Вина здесь готовят без ароматизаторов и красителей. А еще здесь налажен выпуск эксклюзивного голубичного вина. Проведут экскурсию с дегустацией. Попробуем 9 образцов вина, кальвадос, соус, повидло. Ну а общая стоимость всего этого добра – 175 рублей с человека. Продолжительность – 12 часов. Ну а забронировать тур можно через сети туроператоров. Уточняйте детали.
0: Тут есть!
1: Полезно все-таки порой выбраться и ощутить вкус белорусских местечек. Тут есть! Вкусно!
0: Тут есть! Открой Беларусь на вкус с Полиной Тарасевич. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Очень скоро и очень скоро.
1: I'm sorry I'm here for someone else. It's good to see your face. And I really hope.
0: Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 16 часов. В радиусе новостей.
2: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Самые востребованные специальности озвучил министр образования Беларуси Андрей Иванец. Все они относятся к одной отрасли, которая будет активно развиваться в ближайшие 5 лет. Речь идет о туризме, который является одним из приоритетных в развитии не только экономики страны, но и для системы образования, отметил Андрей Иванец. Белавия возобновила регулярные рейсы в Дубай. В компании авиаперевозчика уточнили, что пока рейсы будут выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Однако по мере того, как будет расти спрос на авиаперелеты в этом направлении, планируется увеличить и количество рейсов. SpaceX запустила самую большую ракету в истории. Starship установил важный рекорд. Ракета вывела на орбиту около 45 тонн полезной нагрузки. Это самый тяжелый груз, доставленный в космос за один запуск с 1973 года. Также впервые получены кадры Starship в космосе с внешних камер самого корабля. В Ярославле встретили обладателя Кубка Гагарина. В финальной серии «Локомотив» обыграл казанский «Акбарс» со счетом 3-2. Хоккейная команда из Ярославля второй год подряд завоевывает трофей. Клуб стал четвертым в России, выигравшим 2 титула подряд. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу, а сейчас расскажу о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11. 11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
3: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод. Дима Билан. Ваня Дмитриенко. Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система. Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
4: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
5: Тут есть.
4: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ» – заряжающие треки. «Радиус ФМ» – модная музыка.

Plus FM. Музыка днем і ночі. Радіус FM. Волна топової музики.

0: The way I like.
1: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 17 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Влад Кучко. Минск объявлен молодежной столицей СНГ в 2027 году, а уже в следующем году этот статус получит казахстанский город Караганда. Все это утвердили в Ашхабаде, где прошло заседание Совета премьер-министров стран Содружества. Также там приняли ряд актуальных документов, направленных на развитие сотрудничества. В итальянской Парме организаторы местного марафона решили превратить первоапрельский розыгрыш в реальность. Участники забега действительно получат съедобные медали из выдержанного сыра пармезана. Идея настолько понравилась аудитории, что после волны комментариев и репостов организаторам пришлось официально подтвердить запуск производства необычной награды. Врачи 7 лет лечили пациента от рака, которого у него не было. Саймон Пирсон перенес 42 процедуры по переливанию крови. Это давалось ему особенно тяжело, так как он боялся игл. Но затем во время обычного приема медсестра заподозрила ошибку. Последующие обследования подтвердили, что у мужчины не было ни одного из вышеуказанных заболеваний. Сборная Беларуси по пляжному футболу сегодня попытается одолеть испанцев в полуфинале первого этапа Евролиги. Противостояние запланировано на 20:50 по минскому времени. Оно пройдет на стадионе Реал Пласа де Торос в Испании. Белорусские футболисты выступили в группе Б, где уверенно одолели сборные Турции и Чехии, но уступили португальцам. И в завершении стань участником розыгрыша «Умной колонки». Правила такие. Заходи на сайт radiusfm.by, проходи музыкальный тест до конца и ставь оценки нашим трекам. Твое мнение решит, что будет в эфире, а ты получишь шанс на крутой приз. Это все новости к этому часу. А сейчас расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11. 11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

0: рекламы.
1: Чувствуете? Это аромат настоящего мая. Время открывать сезон пикников вместе с Ашмянским мясокомбинатом. Сочный шашлык домашний и ароматные колбаски гриль уже ждут вас для идеального отдыха на природе. Мы бережно сохраняем традиции и гарантируем качество от собственного производства до вашего стола. Спрашивайте в фирменной сети магазинов «Ашмянский мясокомбинат». Вкус мая, вкус качества.
2: «Джили EX2» – электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Luxury Motors Plus». Маяковского 2, Орловская 88, 7991. «Джили.бай». Цена с учетом лояльного трейдинга.
0: Реклама. Радиус FM.

0: подожди.
1: В ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
2: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родное модное, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск,

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Мама.
1: Привет, что читаешь?
0: 100 техник для спокойной жизни.
1: Помогает?
0: Увы.
2: Могу посоветовать один способ. Застраховаться Белгосстрахе. Комплексное страхование квартир. Один договор от 29 рисков. И застрахована квартира, имущество и ответственность перед соседями. Кстати, по 31 мая в Белгосстрахе акция 100 за 100. Можно застраховаться со скидкой 10%.
3: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
2: Подробнее об акции 100 за 100 по телефону 017-269-26-24 или на сайте bgs.by.
4: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... И очень скоро Радиус FM, Радиус FM, ты на волне топовой музыки. В Беларуси 18 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, с новостями Влад Кучко. 10 тысяч новобранцев приняли в субботу военную присягу в вооруженных силах Беларуси. По всей стране прошли торжественные церемонии. Александр Лукашенко посетил одну из них. Президент приехал в Печи. Он дал напутственные слова военнослужащим и пожелал вернуться достойными и смелыми мужчинами. Не менее значимый день и для выпускников. Для них по всей стране прозвучал тот самый последний звонок, символ прощания со школой и старта во взрослую жизнь. Между последним звонком и выпускным вечером, который пройдет 12 июня, выпускникам предстоит сдать централизованный экзамен и тестирование. Так, основные даты назначены на 26 и 29 мая, также 2 и 5 июня. Минчанам с 1 июня отключат горячую воду. Появился график, согласно которому можно узнать, где и когда это произойдет. Специалисты предупреждают, по названным адресам воды не будет не более 13 суток. Однако это справедливо только при условии, что испытания теплосетей пройдут без выявления дефектов. Белорусы активно обсуждают в социальных сетях необычно высокую численность майских жуков в этом сезоне. В этом году их вылет получился не растянутым, а синхронным. Причина – холодная погода во второй половине апреля и в начале мая, а также дожди. В отдельных местах это привело к чрезвычайной массовости явления. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи, Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости на сегодня, а далее расскажу о погоде.
2: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велика, в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
8: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, могут встречаться грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем плюс 21-23. В Могилеве ночью 9-11 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 выше нуля. В Гродно и Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11. 11 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM, волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь.

0: Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн, смотри название треков, скачивай подкасты, узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 19 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бенга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радио СФМ. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю Радиус FM.

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: В Беларуси 20 часов. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком плюс. В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Heaven

0: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Реклама.
2: Тук-тук-тук. Это пробудители.
1: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

0: то самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
2: Реклама. Хочешь умную колонку? Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Горячие треки. Radios FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 21 час. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла, днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Коля, а что ты слушаешь?
1: Радиус FM.
0: А?
1: Радиус FM.
0: Что?
1: Радиус FM.
2: Если тебя спросят, что ты слушаешь, говори, я слушаю радиус.

0: Мама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-64-43 и 8029-329-79-48.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама.
4: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
0: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

0: получения убытков.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама. Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Беларуси 22 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Мама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил, в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Ты крути, крути гуся, с Максайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Максайном.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди и грозы. В Витебске ночью плюс 10-12, днем 21-23 со знаком «плюс». В Могилеве ночью плюс 9-11, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем 22-24 градуса тепла. В Гродно и Гомеле ночью 9-11 выше нуля, днем плюс 23-25. В Бресте ночью 9-11 градусов тепла. Днем плюс 25-27. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Реклама.
2: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4-го, 5-го и 6 июня. Светлогорск,

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: неразрывно связано с риском получения ребенка.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Окей, как слушать Радио СФМ без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радио СФМ онлайн в отличном качестве и без помех.

слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ. Горячие треки. Радиус ФМ. Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Наше.

0: Хочешь умную колонку?
1: Да!
0: Пройди музыкальный тест на сайте radiosfm.by. Твой голос решает, какая музыка будет в эфире, а удача может принести тебе крутой подарок. Мы разыграем умную колонку среди всех участников теста. Заходи radiosfm.by. Radios FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременные дожди и грозы. Днем в Витебске плюс 21-23, в Могилеве и Минске 22-24 со знаком плюс, в Гродно и Гомеле 23-25 градусов тепла, в Бресте 25-27 выше нуля. О погоде все, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.